0: Игав док. Лукан хиндис баросаси док. Нана. Яхакра бакарит.
1: Охо, чун аял тичи лук. Ты тиман катра инсав мангун чун галат.
0: Пази ашны галат. Магар амсит лаги менис вожудас лоцар. Аси пазин бас панни катра мангун. Аси пази бур самаж катра мангун.
1: Инсан хекне куинте хатас мас кошал осит. Хирози прецата касарси мази. Яс карор буд, сути не кош. Яс не кихи, сути тютуй.
0: Хм. Магар яман халта на мас, кус масле хет ацба андар. Те инсан пуч манкар.
1: Чуна сала, цу тулак молкок масла.
0: А, хм. Той ти карат ката. Тахпад гасан андрим ту кош.
1: Магар? Масла кя тулак?
0: Кам масла чайс. Зананан хиз бебаси. Бадис пайманас пат ришвот хори.
1: Сетха жан. Коррупшн юдвай хатам сабди. Сари масла маклан панай.
0: Ача нехар са вынкян. Шури асан гайри амат. Тим гасан парешан.
1: Думай тухимна.
0: Манан кя чакса. Бакат хакиет. Итис калас маз вайттар ме юар наад. Им центр мне, то баса горвот мут. Пача бай, кути скала с пеем бей брарон.
1: Прияр, прияр, айсмана бача лэджимас.
0: На, самобар мяне бача хэнс фикер. Нехерца гар, шури асне прааран. Нехерца дая савал. Чуна сала, бапраси бис бея, зи... Мякар вайт наад. Женаб, мяне хатра маав андри пэткаа пагаам.
2: На, вонью на кей?
0: Бар цейр чу лагаан.
2: Инсаф ашу цейрэй лагаан.
0: Шаам хютун гасун. Вань кайт суазан наад.
2: Рас инжи бахи байшти хэки наад яд. Андри чу дот раад куней.
0: Дайте шуна сирил оса.
2: Шайд неки.
0: Лукит поет шунган.
2: Ниндер че шикас. Дайте шуна кан ти шикас канчан.
0: Тупаяса, каракна ахмир войни. Телетравак сме уникади. Шайд хайсим ген айти рашти аймиомут.
2: Айти чу дисциплин. Лукан хинде рашис вичуна кихинга цан. Аукин мабарца фигер.
0: Вочас вэри гасим на ин.
2: Кязи ин. Прорёт ты? Зурур ей.
0: Тик шу. Кабар гар драйви андар. Годзан чуна, еми дарваза кыхынь пакан. Ячы лукан тасли гамит. Ячакан айми сики мэнс пай. Вайсе гэсэк пай асан. Рэди хасты телевизис пачар, кам иштиар чаран. Пай асе сайны. Макар юта сабар. Юта сабыр ети зорора чу. Ту тайвна ка. Ха. Андр ты чуны небар няраны ка. Прысав зан кайси. Ад кас прысав. Ха. Ажи фалта ча. Сонаванан ты. Телуванан ча. Кам раш асан. Магар. Магар инсап ке неман ванан чун ка. Ачун ячан. Чало, чало, хала чу прару не ти, то прару. Ха, мема кар ка галти. Ха, бакари бис бей акла чало, куца на кой. Ага, вапас. Женаб, женаб, мяхасос арас.
2: Мемонна. Если ты не ади, бутрава пане яндар. Мазиет прастричан кахти зурурат.
0: Нана, ты чумна прасун.
2: Теле, хеммат харят машуксу гарагасу нясан.
0: Нана, ты чумна ванан.
2: Теле, кя чуй ванан? Ван жал-жал.
0: Я паряс, мя мачу ушанка. То паряс, ты мачу яцит каранке?
2: Кацит.
0: Яцит аз, яцит.
2: Кацит, ад кях чу ванан?
0: Яцит аз,